епископа Киприана и о Господине нашем преосвященнейшем епископа Германе, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

Весь отрыв предчистый, пожалуйста, в нем славню, Владимирцу нашу, Богородице и Христу Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

Носящих и добродеющих во святимых всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях,